0: Hora de.
1: La hora de.
0: La hora de.
1: La hora de en el 101.9.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,